писаря, а слезли от вас, буду бальфил, а вещь тебе сибила, а смерти ве вздору, улишла ке двору, спутся.

0: кричишь на раку.
1: Олей, Станя, слышим тебя, браху.
0: Что делаешь раху на том другом копцу? Пасешь там барана, алебо овцу.
1: Сидим сеном так на зеленой мезе, то не су овечки, то су наши козы.
0: Что до ваш раху на том своем теле, же издалека е то так бела.
1: Эй, новая чиста кошуленка моя, видя де надал.